0: 你也不必太自责，第五次反围剿和西征仗是打得不好，可并不是你一个人的责任呢，老总啊。我是一想到湘江之战牺牲那么多红军战士， 我的心里就特别的难受，我是睡不着觉啊。不瞒你说，就这一年多来，我真的是感觉独立难支啊。毕竟这个三人团，我是主要的军事负责人呢。
1: 理解你，可是啊，你要拿得起放得下，什么情况就是什么情况。我们两个在德国就认识了，我了解你啊，你这个人组织纪律性、党性都极强，只为公不为私。只要你坚持真理， 接受大家的意见和指责，敢于去面对，大家会理解支持你的，包括我在内。谢谢老总。товарищ Богу, товарищ Богу.
2: Отличная новость. Радиотехники в Дзуни достали детали. Мы сможем починить нашу станцию.
3: Товарищ Богу.
2: Неужели тебя не радует эта новость? Как только мы свяжемся с Коминтерном, мы...
4: Не надо. У нас есть информация, что Ладастянич Палачи Шанхай, интернационал, Бласлушина Блашкам, начальник, Аджастованси Аджастован, Чиби Свески, интернационал, Бласчу Леван.
2: Да что ж, такое-то, а? Эх ты!
3: Товарищ Богу,
5: у нас завтра собрание. Неужели это и есть твой доклад, который ты написал?
4: Я просто думаю, неужели наш маршрут Плавансио, Бланш, Энлай, Чашанг, Лофу, Белиза, Нас?
3: Товарищ Богу.
2: Да как ты можешь сомневаться? Этот путь изобрел Коминтерн. И Красная Армия на деле доказала, что он действителен. Мы не можем здесь ошибаться.
6: ，凯峰同志，哎，道理是理的。我刚才去找聂荣臻同志谈了半天，让他才会上支持你们。算了，你别再去找其他人说了。我找了也没有用啊，很多同志我还没有开口就已经骂上了。他们不光骂李德同志，甚至也骂你。
7: 真的不知道到底我们是哪里出了问题，我们每一步都是按照共产国际的指示在走的呀。
5: Так, так, так. Что вы здесь обсуждаете? Давайте по-русски, пожалуйста.
8: 哦， товарищ Мао Цзэдун, Чжасянг и Лофу, они недавно обсуждали вещи вместе. Возможно, вызовет возражение на собрании.
2: Ну и что из этого? Неужели они смогут говорить, что Коминтерн ошибается, а?